0: мелодия. Той нутък тайн часовия. Камелодия.
1: СК2 Нови Саунд.
2: Я ще старам